0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Шотландец по фамилии и горец по жизни сэр Пол Маккартни с ностальгической песней «О, эти дни ушедшие».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Гэри Мур. Foreigner.
2: You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love.
1: Агата Кристи.
3: Можешь разорвать меня на части.
1: White Snake.
4: Только здесь, только на Rock Arsenal.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из Шеффилда под названием Arctic Monkeys и песня «Вечерняя премьера».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Ло».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
1: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
2: ИП «Нортон Лысла Романовна».
3: Угарина 320-665-80-017-95-74.
4: Телефон рекламной службы «Рок-Арсенал».
5: Просто позвоните.
4: 235-0905.
5: «Рок-Арсенал».
4: Концертный зал «Рок-Арсенала».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Кавер-версии песни «Несколько шагов» участника Свердловского рок-клуба группы «Кабинет» в исполнении

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу с 9 до 10 вечера я провожу в компании наших прекрасных слушателей. Мы называем это «Полезные ископаемые» и слушаем треки, добытые нашими рок-археологами, которые, кстати, сами их и представляют в эфире.
2: Песня, которую я хочу вам представить,
3: с оригинальной скрипкой.
1: Это открытый клуб, и вы можете в него вступить. Слушайте программу «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 вечера.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
6: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
7: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
8: ИП «Норден Лесли Романовна».
9: УГРН ИП 320-665-80-017-95-74.
10: Только здесь. Rolling Stones. Только на рок.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Кавер-версии песни «Несколько шагов» участника Свердловского рок-клуба группы «Кабинет» в исполнении

0: реклама.
1: Короче, времени нет, есть Джили, есть ставка 0,01% в осмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% в осмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Белимбаевской в осмота.
2: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восмота. Белимбаевская 8Б. Не оферта. ООО «Восмота сервис». Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лу».

0: Рок Арсенал.
1: Новости.
2: Доброе утро. В России предложили установить потолок предельных цен на обучение в вузах. Новые условия должны коснуться первого высшего образования. Рост стоимости обучения в сравнении с прошлым годом в России составляет до 30%. Расценки установлены и по 500 тысяч рублей, и по 1,5-2 миллиона. Государство должно вмешаться в эту ситуацию, считают депутаты Госдумы. Мужчина, который пытался напасть на губернатора на празднике весны и труда, взят под арест на 2 недели. Так решил Верхоседский суд Екатеринбурга. Задержанному вменяют мелкое хулиганство. Нарушителем оказался 42-летний житель Оренбурга Серик Таспаков, пишет Е1. И напоминает, что 1 мая мужчина решил отметить праздник на концерте возле Екатеринбург-арены. Увидев Дениса Паслера, он резко устремился к нему. Был остановлен сотрудниками службы безопасности, но продолжал прорываться к губернатору и нецензурно ругался. Именно за нецензурную брань он получил наказание. Эшелон Победы прибудет в Екатеринбург 4 мая. 1 мая ретро-поезд сделал первую остановку в Перми. Накануне остановился в Первоуральске, сегодня в Каменске. В Екатеринбурге в понедельник посетить поезд можно будет с 9.50 до 15 часов 30 минут. После Екатеринбурга состав отправится в Верхнюю Пышму, где сделает остановку на территории музейного комплекса. 6 мая эшелон Победы будет в Нижнем Тагиле, в этот же день в Кушве, 7-го в Серове, сообщают евроазиатские новости. Напомню, на открытых платформах эшелона Победы установлена историческая военная техника. Есть вагон хлебопекарня, вагон аптека, перевязочная, размещены исторические фотографии. В Австрии задержан 39-летний мужчина, которого подозревают в подмешивании крысиного яда в детское питание «Хип», сообщает Reuters. По версии следствия, он покупал питание в супермаркетах, добавлял яд и возвращал на полки магазина. В апреле в Австрии, Чехии и Словакии обнаружены 5 таких банок. На дне каждой наклейка с красным кругом. 6-я банка до сих пор не найдена. Предположительно, она в Австрии. В компании «Хип» отметили, что произошедшее – это попытка вымогательства. На почту компании пришло электронное письмо с требованием выплатить 2 миллиона евро в течение недели. Но производитель узнал об этом только через 2 недели после истечения срока, пишут «Вести». В Россию данное детское питание не поставляется, сообщает Роспотребнадзор. На Урал идет настоящая летняя жара. К среде температура поднимется до плюс 25 градусов. Вся рабочая неделя будет солнечной и по-летнему теплой. К выходным 9-10 мая будет чуть прохладнее, до плюс 18-19 градусов, и пройдут кратковременные дожди, сообщает Е1 со ссылкой на синоптиков. Доллар 74,80, евро 88,64.

0: реклама.
1: Короче, времени нет, есть Джили, есть ставка 0,01% в осмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% в осмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Белимбаевской в осмота.
2: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восьмота. Белимбаевская 8Б. Не оферта. У вас мотосервис. Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Физкульт-привет, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте на ваш суд выставлены 10 каверов. Что выберете, то и будет в эфире. Спасибо!

0: поклонники рока. Музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
1: «Rock and Talk».
0: Встречайте.
2: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок-Арсенал» Алексей Коршунов. И сегодняшняя наша программа будет посвящена одному человеку, который был для нашего города олицетворением музыки, не больше и не меньше в ее самом широком проявлении, поскольку именно ему город обязан целой серией, или я бы даже сказал, феерией музыкальных фестивалей, ставших одной из главных особенностей Екатеринбурга. Это старый новый рок и грандиознейший фестиваль под названием «Ночь музыки на Урале». Да, это Евгений Львович Гринбург, на днях покинувший наш бренный мир. Уникальнейший человек, которого знали все екатеринбургские музыканты, без исключения. И добрая половина города. И при этом у него были, конечно, и другие занятия, такие как продюсинг, спорт. И, конечно же, он был прежде всего музыкантом, лидером группы ТОП, старейшего участника Свердловского рок-клуба.
3: Невозможно не влюбляться каждый раз, как в первый раз. И нельзя не ошибаться,

«Слово из шести букв» – одна из недавних песен группы «Топ», которую сочинил ее лидер Евгений Гринбург, памяти которого и посвящена сегодняшняя наша передача. И в этой передаче примут участие сразу несколько человек, друзья и коллеги Евгения, музыканты и люди, причастные к рок-музыке. Что касается меня, я, может быть, и не входил в ближайший круг друзей Евгения Львовича, но, тем не менее, отношения у нас были очень теплые, по-настоящему дружеские, да они и не могли быть другими. Мне кажется, с этим человеком просто невозможно было находиться в плохих отношениях. И, конечно же, с первых минут нашего знакомства Гринбург поразил меня той аурой добра и веселья, которая окружала его и которую он щедро делился с окружающими. И именно благодаря этой его ауре, его характеру жизнелюбивого эпикурейца, группа «Топ», которую он возглавлял на протяжении 40 лет и для которой писал песни, заняла свою вполне уникальную и вполне заслуженную нишу в свердловском роке. Нишу без фейерверков, без неспровержения основ, поскольку Женя Гринбург и группа «Топ» без устали воспевали в своих рок-н-роллах и балладах, без искусных, достаточно простых, но очень искренних, любовь во всех ее проявлениях. Что касается самого Евгения Львовича, то, конечно же, его любовь к рок-музыке, к рок-н-роллам была вечной, бесконечной. И иногда в эфире или даже за эфиром, обсуждая наши любимые рок-группы, любимых рок-исполнителей, мы находили много общего в своих пристрастиях. И одним из таких пристрастий была группа TNCC, которая благодаря, опять же, инициативе Евгения Гринбурга была приглашена на один из фестивалей «Старый новый рок» в 2013 году. Насколько я помню, это был первый приезд этой уникальной, опять же, великой рок-команды в Россию.

0: Это была группа Ten CC, одна из любимейших команд Евгения Гаренбурга, памяти которого посвящена сегодняшняя наша передача. И в этой передаче, как я уже сказал, моими гостями станут многие деятели свердловского рока, которые поделятся своими воспоминаниями о Евгении Гаренбурге.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: И первым из них будет Егор Белкин, гитарист, вокалист, участник многих свердловских рок-групп, среди которых и Эр-клуб, и Наутилус Помпилиус, Ушин Джуз, ну и, конечно, группа Настя.
3: Я родился в городе Верхняя Пышма, где градообразующим был медиэлектролитный завод, который впоследствии вырос в большой холдинг УГМК. Когда я думаю о том, кем был для города Екатеринбург Евгений Львович Гаренбург, у меня возникает подобная аналогия. Вот он и был одним из толпов этого города. Представить как-то Екатеринбург без Львовича лично мне сложно. Этот человек был близким другом моего товарища Алёши Балабанова. Этих двух людей отличало от других вот что. Они, во-первых, категорически не занимались тем, что им не нравилось, а во-вторых, вели образ жизни, который считали правильным. То есть они были такие сибариты-эпикурейцы. Я на самом деле тоже живу примерно по таким же принципам. И на этом мы и сошлись. Я уже где-то брякнул, еще раз скажу. Гаренбург был человек, что называется, приятный во всех отношениях. На самом деле, вот каждый раз, когда этот человек встречался мне на улице, например, Свердловска, впоследствии Екатеринбурга, я понимал, что сейчас я буду улыбаться. А я не самый улыбчивый человек на планете. Конечно, город в этом смысле осиротел, потому что такого средоточия правильных, умных мыслей, искрящихся счастливых таких эмоций, которым был вот Гарик, ну, наверное, сейчас в городе, возможно, и нет. Дай бог, если появится кто-то такой. Всем пиз, всем здоровья, всем счастья. Егор Белкин, Санкт-Петербург.
0: Завершающей песней фестиваля «Старый новый рок» была песня Егора Белкина «Соня любит Петю».

0: на рок-арсенале.
1: А сейчас предоставляется слово Михаилу Перову, ветерану свердловского рока, гитаристу группы «Трек».
2: В отношении Жени Гаренбурга сработал пресловутый парадокс выдающегося человека. Только в первые минуты после его смерти к нам начало приходить отчетливое понимание масштаба его личности. Нет, мы все, конечно, видели и ценили, какими неординарными были его проекты. Мы в них участвовали в качестве исполнителей и не раз. Мы приходили в зал и бродили по фестивальным площадкам, как рядовые горожане. Мы несли в себе признательность за его неустанные труды по созданию этих больших событий. Но во всей полноте ощутили его отсутствие только когда потеряли его. То, что нам будет его не хватать, это ничего не сказать. Пришло чувство пошатнувшегося фундамента под ногами и чувство благодарности судьбе за встречи с ним. Евгений Львович, дорогой, покойся с миром.
1: И сейчас в честь Евгения Гаренбурга прозвучит инструментальная пьеса группы «Трек», которая называется «Навсегда».

0: Это была группа «Трек» с инструменталом «Навсегда» из третьего альбома этой группы 82 года. Это было посвящение Евгению Гринбургу, который на днях покинул наш бренный мир.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Ну а далее у нас Владимир Демьянов, лидер и прекраснейший гитарист группы «Blues Doctors».
3: Евгений Львович Гринбург – потрясающий, абсолютно фантастический, мощнейший, мудрый, справедливый и очень веселый. И самое главное – добрый человек. Таким я его запомню. С ним всегда было приятно встретиться, посмеяться, иногда поссориться, иногда немножко выпить, поучаствовать в каких-то приключениях. Всегда было очень интересно. Я счастлив, что в нашем городе жил такой человек. И именно благодаря ему мы являемся музыкальной столицей нашей страны. Это безусловно, так оно и есть. Большое ему спасибо. Я его запомню таким, какой он и был. Мощный, потрясающий, абсолютно светящийся добром человек. Светлая память.
4: Меня зовут Владимир Назимов. Я много лет сотрудничал с Евгением Львовичем Гринбургом в составе группы «ТОП» в качестве барабанщика этого коллектива. Я могу сказать, что меня всегда поражало в Жене, это его великий талант чистого рок-н-ролльщика. В том смысле, что его, как музыканта, в общем-то, мало интересовало, что мы там сзади творили вместе с бас-гитаристами, гитаристами. Главное, что было весело, задорно, ненапряженно. А то, что там энное количество не совсем правильных нот, это ничего страшного. Не знаю, для меня ассоциация с Женькой, в музыкальном смысле слова, это всегда группа «Слейд» была. То ли это вот талант Ноди Холдера, то ли мы всегда с ним сходились во мнении, что это просто величайшая группа. И я думаю, что одна из лучших песен, и он ее любил, это, конечно, песня «Cause I Love You».

0: Это была группа Slate, одна из любимейших групп Евгения Львовича Гринбурга, памяти которого посвящена сегодняшняя наша передача.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: А сейчас со своими воспоминаниями человек, который, может быть, и не относится напрямую к рок-музыке, но, тем не менее, являлся ближайшим сподвижником Евгения Гринбурга. Это ресторанный критик Яков Можаев.
3: Женя, Евгений Львович, бесконечно мною уважаемый человек, очень дорогой мне, друг. Я всегда поражался его энергией, как его на все хватает, потому что из него прям вот хлестало вдохновение, то есть и группа, и хоккей на траве, и фестивали многочисленные. Если нужно поговорить об чем угодно, о Шекспире, о Гоголе, об импрессионистах, какую бы я тему ни начинал, он всегда подхватывал, и это всегда становилось просто, ну, прекрасной беседой. Мне его будет очень не хватать. Что касается песни, наверное, вот Royal Crown Review Хэй Пачука, она очень похожа на Женю. Это его стиль, его

0: Это была группа Royal Crown Review. Звучала песня, которая, по мнению Якова Можаева, в какой-то мере соотносится с характером, самой личностью Евгения Гринбурга, памяти которого посвящена сегодняшняя наша передача
1: Rock and Talk
2: на Рок-Арсенале.
0: А сейчас я предоставляю слово программному директору радио Рок-Арсенал, вокалисту группы «Апрельский марш», а также лидеру группы «Стамбульчик Бразерс» Михаилу Симакову.
3: Евгений Львович Гринбург, он же Женя, он же Гарик. Кто-то запомнит его фестивали, кто-то запомнит его анекдоты. Я всегда буду помнить нашу первую встречу. Это было в 1984 году на служебном входе в нашу филармонию, где мы стояли, чтобы пройти без билетов на концерт авангардного саксофониста Владимира Чекасина. Про себя я всегда называл его «одуванчик», и мне кажется, что этот образ очень хорошо ему соответствует. Простой, легкий и светлый. Покойся с миром, Женечка, а я спою тебе песню.

0: После короткой рекламы мы продолжим нашу передачу, посвященную памяти Евгения Гринбурга. Не переключайтесь.
1: Реклама. Короче, времени нет. Есть Джили, есть ставка 0,01% осмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% осмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Белимбаевской осмота.
2: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восмота. Белимбаевская 8Б. Не оферта. ООО «Осмотосервис». Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Rock and Talk на Рок-Арсенале.
5: Встречайте.
0: Мы продолжаем нашу сегодняшнюю передачу. Передачу «Эпитафию», посвященную памяти Евгения Гринбурга, в которой принимают участие многие деятели свердловского рока и не только. И все они делятся своими воспоминаниями об этом прекрасном человеке, недавно ушедшем в мир иной, в лучший из миров. И сейчас Олег Ракович, ветеран свердловского рок-клуба, сценарист, режиссер.
6: Я так думаю, что мы с Гринбургом знакомы были где-то с начала 90-х. Он приходил на 4-й канал, потом стал спрашивать, кто тут у вас режиссер, мне надо клип сделать. И мы лихо сделали там пару клипов, в том числе, ну, наверное, один из лучших на песню «Шуби-дуби лав», веселый, зажигательный, он долго шел в нашем эфире. Потом мы общались, потом сели, несколько лет писали сценарий «Шуби-дуби лав», такой про школьных разгильдяев, где были два главных героя. Женька, это Женя Гринбург, и Леха, Алексей Балабанов, Алексей Октябринович Балабанов. Они учились в соседних классах во второй школе, играли в одной рок-группе. И вот эта вот, скажем так, дружба-ненависть, дружба-зависть сопровождала Евгения весь этот период. Он все фильмы смотрел, с Лехой общался, ругал. Абсолютно искренне считал себя более лучшим, как режиссер, как сценарист. И очень мечтал снять свой авторский фильм. Но вот мечта не воплотилась. Не знаю, что-то его... Ну, просто денег не нашел. Вообще он был человек-метеорит, который был вхож и врывался в любые кабинеты решать свои вопросы. Он генерил идеи, иногда разрушительные, но которые давали впечатляющий результат. То есть, когда надо было привлечь внимание к новому формату фестиваля «Старый новый рок на волне», они придумали похороны рок-н-ролла и сделали гроб, по-моему, по реке Сити его спускали, уверяя, что он доплывет вот до Белоярского водохранилища, на берегах которого этот «Старый новый рок на волне» должен был пройти. Конечно, жалко, что он ушел очень рано. Понятно, что в городе теперь будет меньше музыки, город будет теперь тише. Вот я точно знаю, что одна и та же песня при всей разнице вкусов и пристрастий нравилась и Гринбургу, и Балабанову. Это «Madness, One Step Beyond».
7: Hey, you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! One step!

0: Это была группа Madness, очень близко по своему неунывающему духу Евгению Львовичу Гринбургу, и это один из тех коллективов, чье творчество он ценил за позитивный посыл, который довольно явственно проявлялся и в его собственных песнях.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Но сейчас своими воспоминаниями о Евгении Гринбурге поделится еще один участник группы «Апрельский марш», а также лидер группы «Банга-банга» Сергей Иванович Чернышов.
3: Женя был очень креативным человеком, мало того, что веселым, никогда при встрече не отпустит тебя без нового анекдота. Вот я помню, однажды, еще в самом начале 2000-х, он был у меня на программе на радио, где я работал, и мы говорили обо всем. Я задавал вопросы как ведущий, он как гость отвечал в присущей ему ироничной манере, и в конце он неожиданно сам спросил меня: у нас новый фестиваль, старый новый рок, и нужна ему песня такая, чтобы все пели хором, и музыканты, и зрители. И вот какую песню ты бы посоветовал? Ну, для меня вопрос оказался, конечно, неожиданным. И вот Женя говорит: а если взять Егоровскую «Соня любит Петю»? Ну, это знаменитая песня, очень красивая. Бесспорно классная песня, отвечаю, но не все ее помнят. И Женя так улыбнулся со значением и сказал: что-то мне подсказывает, что ее все равно все будут петь. И вот так и вышло. 20 лет песня звучала со сцены старого нового рока и была гимном этого фестиваля. А вот если бы фестиваль «Старый новый рок» продолжил свое шествие в культурной жизни города, я думаю, ему впору было бы носить имя Евгения Гринбурга. Вот такое мое мнение, тем более, что и проходил этот фестиваль, как мы знаем, всегда в Женин день рождения, 13 января, как изначально и было задумано. Перед фестивалем 2002 года Женя позвонил мне и пригласил выступить с группой. И при этом шутливо так добавил: ну, я надеюсь, моя любимая «Манадала» будет исполнена. Конечно, Женя, сказал я, и, конечно, мы ее тогда исполнили. И вот и сейчас веселая песня. Женя любил веселые песни группы «Банга Джаз» «Манадала». Пусть прозвучит в память о Жене, о Евгении Львовиче Гринбурге. Уверен, он нас слышит.
4: Банга, банга, денга, денга, каро, хири, карайна, банга, руля, банай, рай, хари, карайна.

0: And now, well, well, sing to your song, Zaza, Maradala, Rakakuari. And now, well, sing, Vamutemakin Gala.
1: Это была группа «Банга Банга». Позвучала песня Сергея Ивановича Чернышова в память о Евгении Гаренбурге.
2: Rock and talk.
3: На рок-арсенале.
1: Александр Карочич, дизайнер, художник, автор обложек альбомов многих рок-исполнителей, не только екатеринбургских, не только свердловских.
4: Евгений Львович Гаренбург всем своим существом излучал любовь. Любовь к женщинам, любовь к природе, любой погоде. Больше всего меня поражала его любовь к родному городу Екатеринбургу. А я вспоминаю тот случай, когда весной 2024 года, сидя в салоне его автомобиля, он предложил мне спеть песню. Это было неожиданное весьма предложение. Я согласился. Он поставил на плеере автомобиля минусовку. И под эту минусовку спел мне тогда частушки про Екатеринбург. Меня песня эта потрясла до глубины души. Я считаю, что это одно из лучших произведений. Мне бы хотелось, чтобы сегодня в этой передаче прозвучали частушки про город Екатеринбург.
5: Я

0: что нам станется.
1: Это была группа «Топ». Прозвучали частушки проекта «Оренбург». Очень добрые душевные куплеты эти принадлежат авторству Евгения Оренбурга, лидера группы «Топ», памяти которого посвящена наша сегодняшняя передача.
2: Rock and Talk
3: на «Рок-Арсенале».
1: Алексей Хоменко, один из ближайших друзей Евгения Оренбурга, вместе с которым еще в 1986 году он стоял у истоков группы «Топ».
4: У меня и левая, и правая стена заполнены книгами, причем книг много. И вот у Ленина я прочитал, мне так понравилось, революцией нельзя заниматься, ей нужно быть. И поэтому, когда я говорю про Женю, я перефразирую, скажу, нельзя сказать, что Женя занимался фестивалями. Он был этим. И мы потеряли не с Женю со своим, мы потеряли фестиваль. И каждое дело, которым якобы занимался, он был этим делом. Поэтому он был такой многогранный, многозначимый. И поэтому для меня, Женя, он является для меня, как бы это пафосно ни звучало, культурным кодом города.
1: Да, это были слова Алексея Хоменко, разностороннего музыканта и продюсера, участника таких групп, как «Слайды», «Наутилус Помпилиус», группы Александра Новикова и, конечно, группы «Топ». Ну, а сейчас слово Владимиру Шахрину, лидеру группы «Чайф».
5: Ну вот, попрощались с Женькой Оренбургом. И в это совершенно не хочется верить, потому что Женя из разряда людей незаменимых. Для меня он... Но он еще был просто очень хорошим другом, с этим невероятной любовью к жизни, невзирая на то, сколько у него денег. И я никогда не слышал, чтобы он сказал, да сделаем так, лишь бы денег заработать. Нет, он наоборот говорил, нет, сделаем красиво, но не заработаем денег, с голоду не помрем. И вот это его умение дружить, оно тоже было удивительно. То есть человек мог позвонить просто, чтобы рассказать какой-то свежий анекдот. Анекдоты от Оренбурга, они были с пометкой, звездочкой от Оренбурга. Ну, вот есть люди, кто умеет рассказывать какие-то скабрезности, и это к ним не прилипает, и ты им это прощаешь. Вот. И ты просто дальше, если хотел кому-то рассказать анекдот, я его обычно всегда переделывал, лайт-версию, но говорил, вообще-то это анекдот от Оренбурга. И люди понимали, ну, как бы мог этот анекдот рассказать Женя. Вот. Ну, и просто вот мог позвонить, просто спросить, как дела. Или что делаешь? Я на даче. Я к тебе приеду? Приеду. И все, и приезжал с бутылочкой вина, и можно было посидеть, чуть-чуть поплакаться друг другу в жилетку, чуть-чуть построить планы, ну, и так сказать друг другу приятные слова. Поэтому я пока не очень понимаю, как мы все будем без него. Мы к нему очень-очень сильно привыкли, мы привязались. И Женька же это был абсолютно такой продукт Екатеринбурга. То есть в Москве, в Питере про него практически никто не знал. Только те музыканты, кто приезжал к нам сюда на фестивале, они знали, что есть Оренбург. А остальная, там культурная общественность, для них он был, ну, какой-то странный парень из провинции. Но для города Екатеринбурга он был король. Это король Екатеринбурга. Так что да здравствует король.
1: В память о Евгении Оренбурге сейчас прозвучит песня из альбома группы «Топ», в записи которого приняли участие многие известные екатеринбургские свердловские музыканты. Вокал к одной из песен, которую написал, кстати, Евгений Оренбург, «Ночь нежна» записал Владимир Шахрин.
6: Рубах

0: пусть будет ночь нежна.
1: Конечно, в этой передаче могли бы принять участие множество других людей, множество других музыкантов, которые знали хорошо Евгения Гаренбурга, которые с ним общались, и на которых он, конечно же, произвел огромное впечатление и повлиял своей неутомимой, неугасимой любовью к жизни. Но время нашей передачи ограничено, и поэтому последнее слово для воспоминаний предоставляется дедушке уральского рока Сан Санычу Пантыкину.
2: Евгений Львович Гаренбург при всех своих талантах был человек неожиданность, который разбрасывал безумные идеи в таком количестве, что за ним угнаться было просто невозможно. В своем песенном творчестве Евгений Львович был таким же изобретательным и часто удивлял многих своими текстами. Одна из самых его знаменитых песен была «Баллада о маленькой бензоколонке». Вот выдержка из этого текста. Парень работать заправщиком стал на маленькой бензоколонке, на маленькой-маленькой бензоколонке, где мимо в машинах летели девчонки с другими, кто их по жизни вез. Вокруг этой маленькой бензоколонки пел мир удивительно чистый и звонкий. И это обидно было, так парню обидно было, почти что, а впрочем, даже до слез. Вот такая баллада про простого паренька, вся жизнь которого прошла на маленькой-маленькой бензоколонке. 2026 год был объявлен годом уральского рока и открывался большим квартирником 4 февраля. Женя уже тогда чувствовал себя плохо и готовился лечь в больницу, но участвовать в концерте согласился. Он сам выбрал песню «Мы уходим в закат». Эта песня стала его последней, лебединой песней, которую он спел со сцены. Очевидно, что это было прощание с нами. Пел он ее, как и в альбоме, вместе с Вадимом Самойловым, а последними словами прозвучали строки, как девиз всей жизни Евгения Львовича Гаренбурга. «Я вас очень люблю».
3: Мы выходим в закат. Сива, как птица, улетает и тает. Кадр последний кино.

титры, конец. Мы уходим в закат, почему-то не веря, и стараясь обняться, пусть на самом краю. Мы уходим в закат вместе.

И сейчас ты узнаешь самый главный секрет. Мы уходим в закат.

0: облака. Вместе просто теплее, без надежды затеи. Я вас очень люблю.
1: Rock and talk
2: на Рок-Арсенале.

0: Они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Физкульт-привет, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте на ваш суд выставлены 10 камер. Что выберете, то и будет в эфире. Спасибо.

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Кавер-версии песни «Несколько шагов» участника Свердловского рок-клуба группы «Кабинет» в исполнении питерской группы «Барто».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Ло».

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый день. В России запретят использовать в предвыборной агитации изображения и голоса людей, созданные искусственным интеллектом. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, сообщает Интерфакс. Запрет касается людей вымышленных и умерших. Генерация изображений будет допускаться только в отношении кандидатов и лиц, давших письменное согласие на их использование. Свердловский губернатор Денис Паслер поручил обеспечить необходимую юридическую поддержку 42-летнему жителю Оренбургской области Серику Таспакову, которого 1 мая скрутила охрана за резкое приближение к губернатору на митинг-концерте в честь праздника весны и труда. Глава региона написал в своем канале в мессенджере Макс, что оренбуржец не хотел нанести вред. Просто не учитывая повышенные меры безопасности на массовом мероприятии, слишком эмоционально демонстрировал желание пообщаться, чем сразу привлек внимание и потому был задержан при попытке приблизиться, написал губернатор. Задержанный мужчина арестован судом на 2 недели за мелкое хулиганство. Вину свою он признал, пишет Коммерсант. В Екатеринбурге на штрафстоянке подожгли 5 автомобилей. Инцидент произошел на улице Черепанова в ночь на 2 мая. Вывод о том, что это был поджог, сделали эксперты регионального МЧС. На стоянку привозят и целые, и разбитые машины. И, по словам очевидцев, горело как раз там, где стояли битые автомобили. Пожарные справились с огнем за считанные минуты. В полиции проводят проверку, устанавливают владельцев сгоревших машин. И в ту же ночь машины горели на соседней улице. По данным МЧС, их тоже подожгли. Кто это сделал, правоохранители выясняют. Возбуждены уголовные дела, передает Ядин. Власти Туапсе пообещали очистить пострадавший от нефтепродуктов пляж к 1 июня, заявил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко. По его словам, береговая линия округа 90 километров, и то, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие. Морской терминал в Туапсе загорелся в ночь на 1 мая после атаки БПЛА. Это был 4-й пожар на терминале с середины апреля. Предыдущий пожар потушили 30 апреля, спустя 2 дня после его начала. Другое возгорание устраняли 5 дней. Российские синхронисты стали бронзовыми призерами в 2 дисциплинах в заключительный день соревнований 3-го этапа Кубка мира в китайском Сиане. Екатерина Штатнова стала 3-й в сольной произвольной программе. Владимир Першин и Арина Тумкина заняли 3-е место в произвольной программе микст-дуэтов. Этап в Сиане завершается сегодня командными соревнованиями в акробатике. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов к соревнованиям. Доллар на выходные праздники 74,80, евро 88,64.
0: Музыка мирового класса.
2: Назарат. Зизи Топ. Наутилус Помпилиус. Металлика. Только здесь.

Физкульт-привет, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте на ваш суд выставлены 10 каверов. Что выберете, то и будет в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из Шеффилда под названием Arctic Monkeys и песня «Вечерняя премьера».

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу с 9 до 10 вечера я провожу в компании наших прекрасных слушателей. Мы называем это «Полезные ископаемые» и слушаем треки, добытые нашими рок-археологами, которые, кстати, сами их и представляют в эфире.
1: Песня, которую хочу вам представить,
2: с оригинальной скрипкой.
0: Это открытый клуб, и вы можете в него вступить. Слушайте программу «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила, и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден Лесли Романовна».
7: Угарина П. 320-665-80-017-9574.
8: Привет, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы. И для начала послушаем что-нибудь энергичное.
9: На рок-арсенале.

пусть привет, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте на ваш суд выставлены 10 каверов. Что выберете, то и будет в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бурно обсуждаемые в узких кругах мастера так называемого математического рока, канадский дуэт Anjin de Poitrine с треком «Шерпа».

0: Реклама.
1: Короче, времени нет, есть Джили, есть ставка 0,01% в осмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% в осмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Белимбаевской в осмота.
2: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. В осмота. Белимбаевская 8Б. Не оферта. ООО «Осмотосервис». Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Новые релизы на «Рок-Арсенале».
5: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и

0: новости.
1: Добрый день. В центре Вашингтона прошли шествие бессмертного полка и акция «Георгиевская ленточка», приуроченные к Дню Победы. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в США. В мероприятиях приняли участие соотечественники, члены их семей, неравнодушные американцы и сотрудники российской дипмиссии. Собравшиеся прошли по центральным улицам Вашингтона с портретами родных, почтили память павших у мемориала Второй мировой войны и приняли участие в памятном концерте. В Свердловской области за минувшие сутки произошло 33 пожара, 10 из них случились в жилом секторе. В ЧП пострадал один человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Самый серьезный пожар произошел в поселке Исеть в садовом товариществе «Жуженка». Здесь пламя охватило садовый дом. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В ЧП пострадала женщина, ее госпитализировали. Пожарные справились с огнем за 14 минут. Причину ЧП устанавливают эксперты, пишет «Комсомольская правда». Центр подготовки волонтеров к Международному фестивалю молодежи открыли на базе Уральского федерального университета. В центре будут проводить собеседования с добровольцами, подавшими заявки на фестиваль. И здесь же пройдет их обучение. Всего планируется подготовить 500 волонтеров, сообщает Департамент информполитики. По всей России будет работать более 25 таких центров. На данный момент уже свыше 20 тысяч человек по всей России подали заявки в волонтерский корпус фестиваля, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре. Екатеринбургскому футбольному клубу «Урал» до завершения чемпионата осталось провести 3 матча. В 32-м туре команда 4 мая принимает на домашнем поле «Шинник». Начало в 19 часов. 11 мая уральцы проведут второй домашний матч подряд. Соперником станет «КамАЗ». Начало игры в 16 часов. И в заключительном 34-м туре «Урал» 16 мая на выезде сыграет с новороссийским «Черноморцем». Стартовый свисток прозвучит в 15 часов. В пресс-службе «Урала» напомнили, что на игры Лиги Пари карта болельщика для покупки билета не нужна. Робот сошел с ума и едва не побил людей во время шоу в Китае. Инцидент с гуманоидным роботом Юни-3 произошел во время праздничных выступлений в одном из центральных парков Пекина. Робот должен был принять участие в танцевальном номере, однако что-то пошло не так. Внезапно он начал странно двигаться, хаотично размахивать руками, ногами рядом с другими участниками. В итоге дебошира пришлось усмирять организаторам шоу. Веселое видео есть в телеграм-каналах. Доллар 74.80, евро 88.64.
2: Музыка мирового класса.
3: Слейт. Игги Поп. Виктор Цой и группа Кино.
4: Попробуй спеть вместе со мной.
3: Аудио Слейт.
2: Только здесь, только на Рок-Арсенал.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок «Арсенал».

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу в 21.00 в эфир «Арсенала» выходит программа «Полезные ископаемые». Любой слушатель может стать участником и предложить любимый трек, и, что самое приятное, представить его в эфире. Присылайте название трека и свое аудиопредставление на мой адрес vilka@rukarsenal.ru или в группе «Арсенала» ВКонтакте.
1: Со своей стороны сегодня представляю
2: с одноименного альбома 1971 года.
0: Слушайте непредсказуемые музыкальные полезные ископаемые каждую пятницу в 9 часов вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден Лесли Романовна».
7: Угарина П-320-665-80-017-95-74.
8: Привет, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы. И для начала пройдемся по блюзу. Да ведь?
9: На рок-арсенале.

Физкульт-привет, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте на ваш суд выставлены 10 каверов. Что выберете, то и будет в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Ирландская группа U2 и трек под названием «Песня для будущего».

0: Короче, времени нет. Есть Джили, есть ставка 0,01% восмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% восмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Белимбаевской восмота.
1: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восмота. Белимбаевская 8Б. Не оферта. ООО «Осмотосервис». Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АО «Т-Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Новые релизы на «Рок-Арсенале».
4: Кавер-версии песни «Несколько шагов» участника Свердловского рок-клуба группы «Кабинет» в исполнении

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу с 9 до 10 вечера я провожу в компании наших прекрасных слушателей. Мы называем это «Полезные ископаемые» и слушаем треки, добытые нашими рок-археологами, которые, кстати, сами их и представляют в эфире.
1: Песня, которую я хочу вам представить,
2: с оригинальной скрипкой.
0: Это открытый клуб, и вы можете в него вступить. Слушайте программу «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила, и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден Лесли Романовна».
7: Угарина П. 320-665-80-017-94.
8: Физкульт-привет, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте на ваш суд выставлены 10 каверов. Что выберете, то и будет в эфире. Спасибо!

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».
0: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости.
1: Здравствуйте. Вода и воздух в Туапсе после ликвидации пожаров на нефтяном терминале и нефтезаводе соответствуют нормам. Ситуация с водоснабжением находится под строгим контролем, сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве добавили, что питьевые источники, откуда идет водозабор, расположены в 10 километрах от места ЧП. Это минимизирует прямое влияние любых возможных осадков, пишет Интерфакс. Отбор продолжается. Воду и воздух проверяют на наличие в них нефтепродуктов, а также продуктов горения, измеряют индекс токсичности и остаточный хлор. Неделя в Екатеринбурге начнется с облачной погоды и небольшого дождя. Предстоящей ночью через соседнюю Челябинскую область будет проходить очередной волновой циклон. Он принесет осадки на юго-восток и восток Свердловской области. Екатеринбург, как и 1 мая, окажется на границе зоны дождей. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». При этом уже со вторника в уральской столице станет по-летнему тепло. Солнечной и теплой будет вся рабочая неделя.

0: Дома.
1: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу в 21.00 в эфир «Арсенала» выходит программа «Полезные ископаемые». Любой слушатель может стать участником и предложить любимый трек, и, что самое приятное, представить его в эфире. Присылайте название трека и свое аудиопредставление на мой адрес vilka@rukarsenal.ru или в группе «Арсенала» ВКонтакте.
2: Со своей стороны сегодня представляю
3: с одноименного альбома 1971 года.
1: Слушайте непредсказуемые музыкальные полезные ископаемые каждую пятницу в 9 часов вечера.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
6: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
7: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден Лесли Романовна».
8: УГРН П-320-665-80-017-95-74.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Шотландец по фамилии и горец по жизни сэр Пол Маккартни с ностальгической песней «О, эти дни ушедшие».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Кавер-версии песни «Несколько шагов» участника Свердловского рок-клуба группы «Кабинет» в исполнении

музыкальная программа «Рок-Арсенал» на 104,5.

Физкульт-привет, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте на ваш суд выставлены 10 каверов. Что выберете, то и будет в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатели Грэмми — балтиморская группа Turnstile с песней «А вот мне не пофиг».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Ло».

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

Физкульт-привет, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте на ваш суд выставлены 10 каверов. Что выберете, то и будет в эфире. Спасибо!

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Кавер-версии песни «Несколько шагов» участника Свердловского рок-клуба группы «Кабинет» в исполнении

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Культпривет, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте на ваш суд выставлены 10 каверов. Что выберете, то и будет в эфире. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Салют человечеству! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Кавер-версии песни «Несколько шагов» участника Свердловского рок-клуба группы «Кабинет» в исполнении питерской группы «Барто».

Физкульт-привет, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте на ваш суд выставлены 10 каверов. Что выберете, то и будет в эфире. Спасибо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и

кворум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Rock Music.
1: Rock Arsenal. 104,5 FM. Rock Arsenal.

Культпривет, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте на ваш суд выставлены 10 каверов. Что выберете, то и будет в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Прямолинейная шведская группа Ghost с песней «Поле мира» или «Peacefield»?

0: рекламы. И для начала послушаем что-нибудь энергичное.
1: На рок-арсенале.
0: Понеслась.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Кавер-версии песни «Несколько шагов». Участника Свердловского рок-клуба группы «Кабинет» в исполнении

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из Шеффилда под названием «Arctic Monkeys» и песня «Вечерняя премьера».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».
0: Рок-арсенал.

0: Национальный продукт на рок-арсенале.
1: Каждый из нас знал, что у нас есть время опоздать и опоздать еще, но выйти к победе в срок. И каждый знал, что пора занять место

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два брата-акробата из маленького города Хиксвилл, а точнее группа Лемон Твикс, с песней «Мое сердце разбито вдребезги напополам».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Кавер-версии песни «Несколько шагов» участника Свердловского рок-клуба группы «Кабинет» в исполнении

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Genesis.
2: The path is clear, though no eyes can see.
1: Doors.
2: Waiting for the sun.
1: Калинов Мост.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бурно обсуждаемые в узких кругах мастера так называемого математического рока, канадский дуэт Anjin de Poitrine с треком «Шерпа».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Ло».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104,5

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Кавер-версии песни «Несколько шагов» участника Свердловского рок-клуба группы «Кабинет» в исполнении

Рок Арсенал. Now when I was a little boy.

0: национальный продукт на рок-арсенале.
1: Плюс один, ноль, плюс два. Почернела зима, расцветает январь, язвое небо. С юга ветер приполз, неспособный набить.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Рок Арсенал.
1: Окей. 104.5 FM.
2: Love is a fire.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.